Я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я делал, как я дел

Я не знаю, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты делаешь, что ты

Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таква патъку!